и Штраверс, и Руди Олсен, и Берти Баден, Вальчельни, Камрачи, и Кутернога.